0: пред руководителям самостоятельно утверждать размер своих премий. По делу о взятке в 400 тысяч долларов освободили из-под домашнего ареста. Кристина Гему, обвиняемого по делу о предполагаемой взятке в размере 400 тысяч долларов, освободили из-под домашнего ареста и поместили под судебный контроль на 30 дней. Меру пресечения изменил суд Кишинева сектора Чеканы 16 июля. Прокуроры просили продлить домашний арест, однако суд отклонил ходатайство. Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, настаивая на сохранении домашнего ареста. Апелляционная палата отклонила жалобу и оставила Гему под судебным контролем. Народное собрание Гагаузии отложило вопрос о выборах главы автономии из-за отсутствия кворума. Депутаты автономии раскритиковали поправки к избирательному кодексу, принятые накануне парламентом, и призывают к международной поддержке, поскольку считают, что изменения попирают автономию и ограничивают избирательную конкуренцию. Председатель НСГ Валентин Гайдаржи заявил, что тупиковую ситуацию возможно преодолеть при помощи внешнего вмешательства, и учреждение обратилось за поддержкой к международным партнерам. Вице-председатель НСГ Георгий Лейчу обвинил в захвате власти, нарушении принципа автономии Гагаузии и контроля над избирательными процессами. Парламент голосами депутатов ПДС принял в первом чтении поправки в избирательный кодекс, предусматривающие создание Центрального избирательного совета Гагаузии и новые правила проведения выборов Башкана, НСГ и региональных референдумов. Оппозиция раскритиковала инициативу, заявив, что изменения могут ограничить полномочия автономии. В выходные дни в Молдове снова подорожают нефтепродукты. Национальное агентство по регулированию в энергетике НАРЭ опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать с 1 по 3 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 77 банов за литр, что на 5 банов дороже, а дизтоплива 32 леев 54 бана за литр или на 28 банов дороже. Напомню, что 28 июля правительство утвердило пакет мер по стабилизации рынка топлива на фоне режима повышенной готовности в энергосекторе. Спецпосланника американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в ближайшие недели, вероятно, в День независимости Украины, впервые посетят Украину, заявил Дональд Трамп в интервью Financial Times, пишет Eurointegration.com.ua. Он также пока не решил, разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для системы Патриот. В начале июля на полях саммита НАТО Трамп сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине право производить системы Патриот. Впрочем, сейчас президент США заявил, что не уверен, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет для Патриот, и отметил, что его внимание сосредоточено на прекращении войны в Украине. И о погоде. С 1 по 3 августа в Молдове объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой до плюс 36 градусов. Так, 1 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, умеренная температура воздуха днем по стране составит плюс 33, плюс 35 градусов, в столице плюс 33. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова сохраняет цель подписать договор о присоединении к Европейскому Союзу в 2028 году, заявил председатель парламента. Началась регистрация на 7-й выпуск лагеря финансового образования. Объявлен желтый код в связи с высокой пожарной опасностью. Далее подробности. Республика Молдова сохраняет цель подписать договор о присоединении к Европейскому Союзу в 2028 году, однако достижение этой цели зависит как от продолжения реформ, так и от поддержки каждого государства-члена Евросоюза. Председатель парламента Игорь Гроссу заявил в интервью государственному информационному агентству «Молдпресс», что парламентская дипломатия и двусторонние отношения будут играть решающую роль в убеждении стран, которые пока сохраняют сдержанные отношения к расширению Европейского Союза. По словам Игоря Гроссу, следующей задачей является открытие остальных 4 переговорных кластеров, а парламент соберется на внеочередную сессию в начале августа для принятия законов, необходимых для продолжения процесса присоединения и соблюдения сроков, взятых на себя в рамках отношений с Европейским Союзом. Напомним, что Республика Молдова сделала еще один шаг на пути к вступлению в Евросоюз после того, как 14 июля была официально открыта новая группа переговорных глав, охватывающая вопросы внешней политики, безопасности, обороны и общей торговой политики. Уровень запасов топлива, имеющихся в Республике Молдова, вырос после оперативных решений, принятых правительством в начале недели. По словам министра энергетики Дарины Жангуиету, в настоящее время запасы бензина покрывают примерно 15 дней потребления, а запасы дизельного топлива – 8-9 дней. Кроме того, в четверг вечером через международный порт Джорджу-Лешти и через пункт пропуска Леушень было импортировано около 400 тонн бензина и примерно 3500 тонн дизельного топлива. Эти поставки позволили автозаправочным станциям, которые ранее сообщали о нехватке или недостаточном количестве дизельного топлива, начать процесс восстановления запасов. Напомним, что 28 июля правительство ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 30 дней на фоне проблем, возникших в цепочках поставок нефтепродуктов. Началась регистрация на 7-й выпуск лагеря финансового образования «Смысл денег», организованного Национальным банком Молдовы. Программа предназначена для молодых людей старше 16 лет, которые хотят развить свои финансовые навыки и лучше понять роль финансовой системы в экономике. Глава Национального банка Молдовы Анка Драгу заявила, что лагерь предоставляет участникам практические инструменты для управления личными финансовыми и принятия обоснованных финансовых решений. По ее словам, финансовая грамотность способствует как личной финансовой безопасности, так и развитию стабильной экономики. Программа включает интерактивные занятия, разбор практических кейсов, мастер-классы и встречи с экспертами Национального банка. Впервые участники также смогут присоединиться к программе наставничества «Финансар Еле», которую проводят женщины, занимающиеся руководящими должностями в финансово-банковском секторе. Участники узнают о роли Центрального банка, обеспечении ценовой стабильности, снабережениях, инвестициях, использовании цифровых финансовых услуг и безопасном проведении электронных платежей. Участие в программе бесплатное, регистрация открыта до 6 августа. Многофункциональный производственный корпус, построенный в городе Чемишлие, все ближе к открытию после завершения работ по подключению к электросети. Объект находится на этапе подготовки к приемке в эксплуатацию и предоставит предпринимателям 6 современных производственных помещений. Проект «Инновационные услуги бизнес-инкубатора Чемишлии для развития новых предприятий в регионе» стоимостью свыше 15,5 миллионов леев финансируется правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития при софинансировании районного совета Чемишлие, а его реализацию обеспечивает Агентство регионального развития «Юг». Власти предпримут ряд мер в связи с сокращением объема сброса воды в Днестре на 15 кубических метров в секунду. В этот период уровень воды в реке Днестр будет контролироваться в течение следующих двух недель, и операторы водоканалов будут участвовать в обеспечении непрерывной работы водозаборных станций. Особое внимание будет уделено водозаборной станции, которая обеспечивает водой муниципий Кишинеу. Власти подчеркнули, что необходимо принять меры и провести технические работы по адаптации, поскольку это инфраструктура, которая не может автоматически приспособиться к снижению уровня воды. Решения были приняты на заседании Днестровской комиссии, где было отмечено, что при отсутствии осадков ситуация может ухудшиться, и в зависимости от ее развития будет рассмотрена возможность применения дополнительных мер. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с высокой пожарной опасностью. Предупреждение действует по 7 августа из-за дефицита осадков и высоких температур. По данным ведомства, в указанный период сохранится чрезвычайно высокая опасность возникновения и распространения природных пожаров. Власти рекомендуют населению не использовать открытый огонь вблизи сельскохозяйственных угодий, лесов и участков сухой растительностью, а также воздержаться от сжигания растительных остатков, поскольку погодные условия способствуют быстрому возникновению и распространению пожаров. Зарубежные новости. Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные на фоне того, что президент Дональд Трамп ищет решение для прекращения войны, сообщает CNN. Точные масштабы ударов и возможные цели, по которым Соединенные Штаты могут нанести удары, пока не уточняются. Выступая в ходе заседания Кабинета министров, созванного в Кэмп-Дэвиде, Дональд Трамп заявил о возобновлении интенсивных атак, одновременно выразив недовольство дипломатическими усилиями, которые не принесли результатов. Вашингтон намерен в ближайшее время приложить усилия для возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией для окончания войны, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в ближайшие несколько недель вы увидите усилия, направленные на то, чтобы понять, можем ли мы возобновить переговоры двух сторон. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Киев продолжает стремиться к установлению перемирия, которое могло бы стать основой для последующего заключения мира. Однако российский президент Владимир Путин не заинтересован ни в какой форме диалога, передает Deutsche Welle. Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в Женеве 17-18 февраля. Еще один раунд должен был пройти в Абу-Даби в начале марта, но встреча не состоялась из-за начала американско-израильских ударов по Ирану. Неоднократные атаки России на портовую инфраструктуру и торговые суда фактически привели к приостановке судоходства в порты Одессы, через которые проходит более 60% украинского экспорта. Вместе с тем, власти в Киеве утверждают, что сухопутные маршруты и альтернативные порты способны ограничить последствия кризиса. Согласно анализу, опубликованному РБК Украина, только в июле были атакованы как минимум 6 гражданских судов, а 44 члена экипажей погибли или получили ранения. Атомная электростанция Пакжи в Венгрии, которая вырабатывает почти половину всей электроэнергии страны, может быть остановлена уже в эти выходные из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, цитирует которого Reuters. Он уточнил, что правительство издаст постановление, предусматривающее обращение к крупным потребителям с просьбой о добровольном сокращении потребления электроэнергии. В случае невыполнения этих требований будут применяться санкции. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, завтра днем ожидается плюс 32, плюс 36. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Тот, что хочешь слушать, într-o zi de vară.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова сохраняет цель подписать договор о присоединении к Европейскому Союзу в 2028 году, однако достижение этой цели зависит как от продолжения реформ, так и от поддержки каждого государства члена Евросоюза. Председатель парламента Игорь Гроссу заявил в интервью государственному информационному агентству «Молдпресс», что парламентская дипломатия и двусторонние отношения будут играть решающую роль в убеждении стран, которые пока сохраняют сдержанность. Отношение к расширению Европейского Союза. По словам Игоря Гроссу, следующей задачей является открытие остальных четырех переговорных кластеров, а парламент соберется на внеочередную сессию в начале августа для принятия законов, необходимых для продолжения процесса присоединения и соблюдения сроков, взятых на себя в рамках отношений с Европейским Союзом. Напомним, что Республика Молдова сделала еще один шаг на пути к вступлению в Евросоюз после того, как 14 июля была официально открыта новая группа переговорных глав, охватывающая вопросы внешней политики, безопасности, обороны и общей торговой политики. Уровень запасов топлива, имеющихся в Республике Молдова, вырос после оперативных решений, принятых правительством в начале недели. По словам министра энергетики Дарины Жангуиету, в настоящее время запасы бензина покрывают примерно 15 дней потребления, а запасы дизельного топлива – 8-9 дней. Кроме того, в четверг вечером через международный порт Джорджулешти и через пункт пропуска Леушень было импортировано около 400 тонн бензина и примерно 3500 тонн дизельного топлива. Эти поставки позволили автозаправочным станциям, которые ранее сообщали о нехватке или недостаточном количестве дизельного топлива, начать процесс восстановления запасов. Напомним, что 28 июля правительство ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 30 дней на фоне проблем, возникших в цепочках поставок нефтепродуктов. Многофункциональный производственный корпус, построенный в городе Чемишлия, все ближе к открытию после завершения работ по подключению к электросети. Объект находится на этапе подготовки к приемке в эксплуатацию и предоставит предпринимателям 6 современных производственных помещений. Проект «Инновационные услуги бизнес-инкубатора Чемишлии для развития новых предприятий в регионе» стоимостью свыше 15,5 миллионов леев финансируется правительством Республики Молдова через Национальный фонд регионального и местного развития при софинансировании районного совета Чемишлии, а его реализацию обеспечивает агентство регионального развития «Юг». Власти предпримут ряд мер в связи с сокращением объема сброса воды в Днестре на 15 кубических метров в секунду. В этот период уровень воды в реке Днестр будет контролироваться в течение следующих двух недель, а операторы водоканалов будут участвовать в обеспечении непрерывной работы водозаборных станций. Особое внимание будет уделено водозаборной станции, которая обеспечивает водой муниципий Кишинеу. Власти подчеркнули, что необходимо принять меры и провести технические работы по адаптации, поскольку это инфраструктура, которая не может автоматически приспособиться к снижению уровня воды. Решения были приняты на заседании Днестровской комиссии, где было отмечено, что при отсутствии осадков ситуация может ухудшиться, и в зависимости от ее развития будет рассмотрена возможность применения дополнительных мер. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с высокой пожарной опасностью. Предупреждение действует по 7 августа из-за дефицита осадков и высоких температур. По данным ведомства, в указанный период сохранится чрезвычайно высокая опасность возникновения и распространения природных пожаров. Власти рекомендуют населению не использовать открытый огонь вблизи сельскохозяйственных угодий, лесов и участков с сухой растительностью, поскольку погодные условия способствуют быстрому возникновению и распространению пожаров. Сегодня ночью и завтра днем ожидается